лапка чуть приподнята над полом. На счет раз. На счет два. На счет раз. На счет два. Сейчас мы познакомимся с несколько более трудным движением. Но если вы его освоите, танец будет как